0: Energy. Салқында жылу береді.
1: Yeah,

0: Где бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. Прожиточный минимал на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. Прожиточный минимал. Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19:00. Полное погружение на Energy FM.

Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки, и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. «Прожиточный минимал» на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм.

0: Включайся и чувствуй вайб в субботу в
1: 19:00.

Losing a fight, but I'm